тише. Не создавай здесь кипиш. Не делай вид, что не слышишь. Видишь, видишь, посторонние слышат. Постоянно этим дышит. Слышишь, тише.